0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 队长，这还要干啥呀？都审查大半天了，这监视丑事咋这么吓人呢？
3: 我想起来这景儿在哪儿见过了啊？地主家杀猪，就这么着。
2: 啊，那我也知道，退出网嘛。
4: 前进去两个人，
2: 你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。去。

0: 哎呀呀的，你干啥呢？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他啥了？
1: 梦见他和那些没从劳工营跑出来的人，全让日本更给活埋了，老大一个万人坑啊！
0: 能不能说点吉利话来？
1: 我总能梦见老汤。你说他也没个消息，
2: 要啥消息啊？
0: 哎呦，
1: 王老员，
0: 赵员，没啥。这福庆啊，以前跟我们一个战友叫汤德远的，在大兔子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了。
1: 大兔子岭，
0: 嗯，
2: 哪个大兔子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着，跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
2: 景阳镇，修的啥工事？
1: 我们就是天天搬石头、挖坑。盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
2: 这事儿得上报。
3: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
4: 嗯。
3: 出来的时候应该是
1: 差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
5: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
2: А, 是这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
5: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тяньанчжэн.
6: Знаете ли вы, что они там строят?
5: Чун Сяо, я вон не знал, что там делают, что это? Мы,
1: 好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊，有个一百多号人。但听说啊，就像我们那样的得有十几到二十，但他们干啥我们就不知道。但是我们天天干活的时候，就能听见他们在山里边炸山，声儿特别大，咣咣，就每天都炸山。
2: 多了翻译不来。
5: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. 你说那个建路之后是什么来着？
1: 好多人。
5: 嗯。Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20.

0: Что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
1: 炸山，把人身上小鬼子绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁耗子绑个鞭炮一样。那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子。耗子是什么？耗子吗？
2: 就老鼠。
0: 老鼠啊啊啊！
3: говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они
0: 老鼠去炸山，
1: 不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
3: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。
1: 对，但他们肯定是就有什么事儿。
3: 就是什么事儿？什么事儿？
4: 戏。什么事儿还不太清楚？
1: 对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
3: Не знаю, в чем дело. О, есть еще какие-то вопросы?
5: Нет, вопросов
6: нет. 他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
4: 可以了。
1: 啊？
4: 你先回去吧。
1: 听明白了吗？
6: 听明白了。
4: 行了。
1: 来。是。

0: 哎，爹，
1: 叔，
2: 少爷，
0: 你咋出来了呢？
1: 我就想透口气。
0: 你透啥气？你这还真是
1: 的。爹，我回来给您添麻烦了，让您过得不安生。
0: 这说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过，给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了？啊？你瞅瞅，
3: 少爷，这晌午饭就先对付一口。我蒸了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？
1: 够了。
0: 瞅啥呢？
1: 爹，那啥玩意儿？咱家为啥挂那个呀？
0: 傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了。你待会儿做好了给你端过去啊，你先回去。你这要谁一爬墙头看见你咋整？快回去，
1: 快快快，再回去。
4: Володя, Иван твой солдат?
5: Иван?
4: Да, Иван. Это который, солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
5: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
4: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
5: Тогда бери осла. Осел не подведет.
4: Хорошо.
6: Что ж, зань ей уже уханта уши.
7: Но же джунгуан тогу. Гонг, бей гуаси, бей сяцу опала.
8: Осел, тунжи!
9: 到
8: 格里高利尚文奇，你去他办公室。
9: 是。
10: Товарищ,
11: товарищ Осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
12: Осел 同志，由于你在训练中表现得非常优异，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特勤小组，过境。执行特殊任务。
11: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем конференцию.

0: 我们这儿有个人，
1: 班长。
0: 不知咋了，我脑壳子里老转悠一个人。谁呀？玩他娘！
2: внимание! Входим в турбулентность!
0: Эй!
3: Ну что, ребят, приехали.
4: Держи.
3: Все, Юрин, жуй.
2: Сейчас высота 1000 метров. Взлет точка. Готовы.